0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
6: Всем привет, мы группа «Нана».
7: Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта. Соответствующий закон президент подписал накануне. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Цель документа – создать современную правовую базу, обеспечить экономику и население качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. Закон закрепляет обязанности владельцев ЖД-путей вести учет, расследовать, информировать уполномоченный орган о допущенных нарушениях безопасности движения и эксплуатации транспорта. В Беларуси с начала года отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минтранса. Работы ведутся на территории всех регионов. Всего в этом году в республике планируют обновить почти 2000 километров дорог. Также проводится реконструкция трасс. Как напомнили в ведомстве, в любом регионе страны по единому номеру 125 диспетчерских служб можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Радиальной, Ваупшасовой, Денисовской, Аэродромной, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. В школах Нью-Йорка преподавать старшеклассникам начнет человекоподобный робот. Андроид максимально приближен к человеческому облику, способен двигать руками и ногами для жестикуляции. Благодаря системе идентификации студенты будут синхронизироваться с платформой, чтобы робот мог их распознавать и запоминать взаимодействия. Одной из особенностей андроида станет речь с характерным акцентом западной части штата Нью-Йорк. Стоимость робота составляет $57 000 в год. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3.30, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3.69.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. А в Минске сегодня до 20 с плюсом и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Батрисима» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: вами акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Ой, ребят, делюсь с вами прям вот с утра. Дело в том, что, ну, тягаешь гантели 17,5 килограммов. Последние 2,5 лежат на балконе. Я периодически захожу, облизываюсь. И тут вот слышу заставку. Мощный, утренний, прямо адреналин. Сегодня попробовал, значит, подключить финал. Думаю, дай-ка финалочку перед отпуском на гантельке себе накручу. Накрутил и помер. Ну, условно, да? Сгрустнул, соплю вытер. И все равно поскакал в мир с явной уверенностью, что все в итоге будет просто идеально. Здрасте, доброе утро. Вот так утро началось у меня. Надеюсь, у вас там где-то и получше. Но в любом случае есть выпрямитель. Выпрямитель вашего хорошего, или, может, ну, скажем, не совсем хорошего, а потом хорошего. Выпрямитель вашего хорошего настроения. Волна душевного радио. Топ-5 радиостанций Беларуси. И утреннее шоу называется «ББББ». Бодриссимо. Бодриссимо. От слова «бодро», «бодряки», «добряки», «бобряки». Бобряки – это те, кто присматривают за бобрами, видимо. Все это здесь предположительно у нас. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача уже который год, который горжусь и который стараюсь соответствовать, это чтоб вам всем было хорошо. Ну, это же искренне, да? Это вот прям внутри горит. Где-то, может быть, у меня в родственниках был Данко. Я же Санко, а он там Данко, чтоб с сердцем, значит, на вытянутых руках, да? Вот это все искренним вот таким вот желанием горю, чтобы вокруг меня образовывались такие водовороты в хорошем смысле счастливых, добрых людей. Вот так и будем культивироваться. Все у нас идет по плану. У нас Дарья Утюжникова сегодня на утренней новостной смене. Значит, объявится у меня опять с какими-то скрижалями своими. Хорошая девчонка, абсолютный безостановочный зумер, но с такой внутренностью миллениалов нами с вами. Вот и стремительная, и добрая, и в меру успешная, чтобы ей было хорошо. Ну, это вы все, да? Там и медсестру переоденется у меня в эфире, расскажет, что у нее там случилось в очередной раз, когда стояла на голове. Ну, там, да. Ну, и музыка, от которой просто хочется жить. Такого музыкального плейлиста вы просто не найдете нигде. Это мы смело заявляем, потому что очень многие треки мы можем говорить, знаете, вот такое есть только у нас. И у Майкла Джексона, и больше Джексона, и больше ни у кого. Это действительно правда. Абсолютная классическая подборка хитов 24/7. Все это на волне душевного радио. В данный момент все, что знал, рассказал. Жму на клавишу play. Погнали.
5: Реклама. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В Трицыны. Где стильные тетради и трендовая канцелярия? В Трицыны. А выгодные цены? Вы уже знаете ответ. Все для школы и творчества. В Трицыны.
6: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
7: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
8: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
9: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
10: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьте с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпреправы.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Классика хитов.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: супер диджей.
1: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет.
2: Итак, друзья, утро будет. Здесь на волне душевного радио наш гороскоп фирменный. Погнали. Вам, кстати, Ивану Марченко большой привет. Слушайте, это для нас это Оскар. Человек, смотрите, бьет, видимо, молотком по шине от большой машины под звуки волны душевного радио. Возраст, когда тренируешься по то, что танцевал в молодости. Да ладно вам, Иван, вы смотритесь так, что еще от девочек надо было бы убегать на Славянском базаре, если бы вот вы прям вот в таком вот виде вышли бы на город. Привет вам огромное, спасибо, что берете душевное радио с собой. Погодите, сейчас с гороскопом разберемся, далее Майкл Джексон, Black or White, а там Утюжникова подтягивается. Начинаем гороскоп, 21 июля, уже Овны. Сегодня рогата неуспокоенная, вам не следует делать каких-то крупных покупок или тратить большие суммы денег. А я только собрался. В машине глушитель доездился до такой степени, что у меня уже люди стали выглядывать в окна. Когда я к дому подъезжал, думаю, надо загнаться. Чтоб... Там как подняли, там все прогорело. В общем, я машины занашиваю как носки. И я прекрасно понимаю, что этим я очень сильно заявлением подмочил свой имидж среди всех. Вот сегодня надо рассчитываться за глушитель. А пишут, что не надо. То есть убегать, да? Звезды предупреждают Овнов, что вы не будете удовлетворены своим приобретением. Я почесался. ТикТок видит. Кто-то из вашего окружения будет нервировать и провоцировать ссору, но с этим мы всегда справляемся, потому что гавкаем в ответ. Это я про Овнов, безусловно. Тельцы, внимание, 21 июля. Повышенная раздражительность может испортить отношения с кем-то из близких. Поэтому тельцам сегодня лучше ограничить общение и занять себя какой-нибудь работой. Нормально. Нет работы, займите какой-нибудь работой. Я не знаю. Листики поприклеивайте назад, там, отлетевшие от малины. Ну, что это в этом роде? Близнецы. 21 июля придется следовать правилам, подстраиваться под окружающих. Сегодняшний день очень хороший. Близнецы могут получить желаемое, если верно оцените ситуацию и используете какой-то дипломатический подход. Близнецы займутся поисками дополнительного заработка. Найдут или не найдут, далее не указано. Раки, 21 июля, уделите внимание близким. Кто-то нуждается в вашей помощи или в совете, или в том и в том. К вашим словам будут прислушиваться. День

0: хочется. А еще скучаешь, что тебе уже давно никто не делает никакие сомнительные предложения. Или это только у меня так? Так вот, девы, не стоит. Ваше желание получить новое впечатление могут закончиться не так, как вы рассчитываете. В сложных ситуациях сохраняйте хладнокровие, мыслите рационально, придерживайте бушующие гормоны на привязи. Я от себя. Весы. 21 июля. Первая половина дня будет очень продуктивной. Прям будете копать, выкапывать, перекапывать. Старайтесь все важные дела назначать на утро, а вот вечер уже посвятите какому-то расслабленному отдыху, чаще общайтесь с друзьями. Это поднимет вам настроение и добавит позитива. Скорпионы. Ой, кусачий знак. Удачный день, тем не менее, сегодня, когда многие цели могут быть достигнуты быстро, без всяческих проблем. Ой, как это здорово. Однако скорпионам предстоит чем-то жертвовать. Например, своим свободным временем. Ваши успехи будут замечены влиятельными людьми. И, возможно, какие-то прям интересные предложения. Опять, почему вздыхаю? Все, что накопано в жизни, накопано вот именно вот своими собственными уже с мозолями руками. Реально мозоли, я вам могу показать. В ТикТоке, видите, он мозоли от рукоятки. Меча. Нет, автомобиля. А вот когда вот это вот, знаете, неожиданно откуда-то прилетает, так приятно. Наверное, ни разу не было. Стрельцы, 21 июля. Занимайтесь тем, что вам действительно нравится, в чем вы искренне заинтересованы. И тогда удача будет вообще на вашей стороне. Продумывайте все свои слова и действия. В простонародье, знаете, следим за базаром. Чтобы не совершить ошибку, ее потом будет очень и очень сложно исправить. Козероги, 21 июля. Сегодня у вас лучше всего получаются дела, требующие творческого подхода, полета фантазии. Отложите скучные или рутинные занятия, займитесь чем-нибудь вот необычным. И козероги такие, необычным. Бросили саху, да, и поскакали в IT, например. Но почему нет? Иногда вот такие резкие смены. Вселенная, которая за нами с вами присматривает, она очень здорово это приветствует, потому что человек развивается, особенно когда неожиданные повороты этого сюжета, судьбы. Это тяжело, никто не спорит, но всегда приветствуется. Водолей, 21 июля, день сложный и травмоопасный. Вот тебе на тебе. Верьте все-таки в свои силы, визуализируйте результат, тогда у вас все обязательно получится. А как визуализировать, знаете, да? Если вам нужно собственное жилье, вы просто представляете себе квартиру там, в ваших тонах, в которых вам приятно, а в углу такой стоит аквариум на тумбочке, и в аквариуме плещется бегемот. Вот тогда вот это вот называется визуализация, и у вас обязательно все потом получится. И еще, водолеи, не пытайтесь доказать сегодня свою правоту, уходите от всех споров или выяснений отношений. И, как говорят самураи, самый лучший бой – это тот, который не состоялся. Кстати, мудрое замечание, очень клевое. Рыбы, 21 июля. Чтобы побыстрее вообще все закончить, все запланированные дела, сохраняйте спокойствие, не переживайте из-за мелочей. Сегодня у рыб высокая работоспособность, поэтому и многое по силу. А рыбки, которые в отпуске, ну что вам такое пожелать, высокая работоспособность? Ворочайтесь на диване побыстрее. Это тоже работоспособность. Слушайте, хороший гороскоп. Прям для вторника. Сегодня вторник. Погнали вперед!
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14%.

0: Получайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: конечно, многое бы сегодня бы сказал бы об ней, но... А, тебя лишили микрофона. Да все правильно, это тяни. Тяни на себя. Утюжникова у меня. Дочь полка.
1: А я думаю, же... куда говорить?
0: Даша, да. Дарья Утюг. Зару.
1: Привет.
0: Дару. Начинайте утро правильно. Вместе с АЗС Лукойл. Ловите момент. Участвуйте в розыгрыше на волне душевного радио. Ну и станьте одним из тех, кому улыбнется удача. Победитель получит очень вкусный приз. Купон на кофе и френч дог. Это все вместе. Такое комбо от АЗС Лукойл. Всего за одну копейку. Ну а есть самое главное. У вас должно стоять мобильное приложение от Лукойл Беларусь. Его можно скачать на их сайте. Lukoil.by. И купон отобразится в мобильном приложении победителя нашего. И будет действовать в течение 14 дней с момента начисления на всех АЗС сети Лукойл в Республике Беларусь. Френч дог и кофе прям вообще вот...
1: За одну копейку.
0: Чего ты приходишь ко мне сейчас с копейкой, а без, и без френч дога и с кофе? Когда я дождусь?
1: А ты когда выигрывал?
0: О, вот видите, да? Учишь, воспитываешь, ночей не спишь, памперсы меняешь. Понимаешь? А в ответ тебе вот такое вот отношение. Спасибо тебе большое. Ладно, играем мальчик-девочка. У нас сегодня свободная линия телефона традиционно. 1-7, это код города Минска. 370-45-70, либо 8-0-17-370-45-74. Вы звоните, а Утюжникова, благодаря своей, чтоб ей, интуиции...
1: Магической способности.
0: А ты точно не из
1: бара? Третий глаз.
0: Утюжникова, скажи, пожалуйста, ты точно не из бара пришла на эфир?
1: Нет.
0: Магический. Способность?
1: Магический. Вот так, подожди.
0: Вот так хорошо.
1: Сейчас, итак, сейчас. Я прислушаюсь.
0: Прислушивайся к интуиции. Итак, если она угадает, если все совпадет, значит, мы отдадим непосредственно вот этот вот купон на кофе и френч дог от Лукойла. Это человек, мальчик или девочка у меня на линии?
1: Чувствую копье и мамонта. Это мальчик.
0: Что ты чувствуешь? Копье и мамонта?
1: Это мальчик, давай.
0: А, так ты же не из нашего поколения. Копье это означало, что у тебя в кошельке нормально.
1: Я недавно узнал, что такое кинуть бомжа.
0: Ну, я надеюсь, что в твоей жизни такого не будет. Итак, мальчик, да, у меня на линии?
1: Да.
0: Да, давай. Алло, доброе утро.
2: Алло, здрасте.
0: Здрасте, как зовут?
2: Татьяна.
0: Татьяна, Таня, да елки-иголки. Вот видите, копье и мамонт у вас точно есть. А вот Утюжникова пробахнулась мимо вас. Таня, доброго...
1: Татьяна, не расстраивайтесь.
0: Не расстраивайтесь только, да? Вам
2: хорошо.
0: Доброго утра от волны душевного радио. Мимо Утюжникова.
1: Так, всю ответственность я все равно беру на себя,
0: есть,
1: поэтому...
0: Ты знаешь, я бы тебе сказал бы так. Ты слишком много иногда на себя берешь. Ну что, еще одна попытка, да,
1: делать? Да.
0: Ребята, телефон свободный, 8017-370-45-70, либо 8017-370-45-74. Я, честно говоря, думал, что ты, ну, вот однозначно попадешь, потому что, когда ты появляешься в студии, естественно, мужчины бросают конвейеры, и
1: не
0: все,
1: надо,
0: и все
1: не
0: звонят.
1: Надо, вот сейчас...
0: Хоть бы поговорить.
1: Сейчас будет девочка. А, никто не звонит. Или есть, позвонили уже.
0: Не надо на меня вот так вот пальцем тыкать, сейчас будет девочка, хорошо? Ну что, на все, время закончилось. Ну тогда вот розыгрыш остается при нас.
1: О, нет.
0: Ну давай.
1: Девочка.
0: Девочка?
1: Да.
0: Сейчас вот девочка.
1: Нет, подожди, я говорю, да, девочка.
0: Сейчас девочка.
1: Да.
0: У Тюрникова это последний шанс.
1: Да.
0: Если мы продуем, то продуем. Итак, у нас девочка. Алло, доброе утро.
3: Алло, доброе утро.
0: Промазал, Тюрникова. Как вас зовут?
3: Кирилл,
0: Кирюха, вот понимаете, можно я дам ей щелбана за вас, за то, что она завалила
1: Кирилл,
0: сегодня?
1: Кирилл, ну не надо, пожалуйста.
0: За то, что она завалила сегодняшний утренний эфир.
3: Ничего страшного.
0: Не надо, Кирилл?
1: Вот, видишь, у нас очень хорошие, очень душевные слушатели.
0: А если бы ее, извините, шлепнуть, разрешаете?
1: Да, вот, понятно.
0: Поглажу, ладно, Кирилл, давай, спасибо большое, пока. Ну все, ну ты завалила эфир, куда мне теперь подарки делать?
1: Ну может кто-нибудь еще хочет.
0: Хватит уже, и так переторчали в эфире. Ладно, идем далее, ребят, совсем скоро Дарья Утюжникова с новостями.
4: Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кофемашина капсульная Делонги всего за 199,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
5: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Заходите к нам на огонек. Белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
6: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
7: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал указ, направленный на совершенствование функционирования банка данных о гражданах Беларуси, право на выезд которых временно ограничено. В частности, документ предусматривает расширение технических возможностей информационного обмена госорганов, а также усиление защищенности информации, хранимой в банке данных. Граждане могут получить сведения, связанные с ограничением их выезда в любом подразделении по гражданству и миграции. Срок их получения сокращается до одного рабочего дня. Белорусские продукты питания представят на международной выставке в Джакарте. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Выставка Food Hospitality Indonesia – одна из крупнейших отраслевых площадок Юго-Восточной Азии, объединяющая производителей, поставщиков и операторов индустрии гостеприимства. В этом году экспозиция традиционно охватывает широкий спектр направлений – от базовых продуктов питания и напитков до решений для ресторанного и гостиничного бизнеса. В составе национальной экспозиции Беларуси примут участие белорусские молокоперерабатывающие предприятия. Для участников предусмотрена деловая программа, включающая переговоры, презентации и тематические секции. Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорсполкома проведет день открытых дверей сегодня с 10 до 16.00. Он пройдет в управлении занятости населения. Будет предложено около 200 рабочих мест. Мини-ярмарка вакансий пройдет по адресу улица Берестянская, 20. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании. В Испании при праздновании победы на чемпионате мира по футболу пострадали более 80 человек, 2 человека погибли, 80 получили травмы, еще 12 были задержаны после массовых празднований победы национальной сборной. Напомню, сборная Испании в финале обыграла Аргентину со счетом 1-0 в дополнительное время и во второй раз в истории завоевала титул чемпиона мира. И к новостям компании торговый инцидент «Россеница» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы и бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рублей 27 копеек, 100 российских 3,69.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла. В Минске сегодня плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на

0: путь.
1: Абсолютно верно. Деталям же надо легко сверлиться, правильно? Поэтому добро пожаловать на свою любимую, я очень надеюсь на это, радиоволну под названием «Душевное радио». Душевность, она заключается не только в медленности или в романтичности. Душевность, она в узнаваемости, в искренности, в конце концов. А уж искренности у нас, как вот слышал ТикТок от Дарьи Утюжниковой, у нас прям... не занимать. Всем бодрого доброго. Меня зовут Дмитрий Санкович. Это Б, еще раз, бодриссимо. Типа шоу. Я его рулевой. Рулю вперед, ни в чем себе не отказываю. Слушайте, а у меня же есть еще один такой подарок. Вот с АЗС Лукойл как-то не сложилось. Вы слышали? Вы вообще слышали? Белазы в городе. Фирменный магазин Белаз Шоп уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома. Мне знаете, есть какой подарок? Фирменный будильник. Да, от «Белаз Шоп». Вот, жжет мне руки. Надо кому-то обязательно вот отдать, кому-то из вас. Так более того, я предлагаю не просто отдать. И у меня там в течение всей этой недели вот «Белазы в городе», да? Я предлагаю, очень классная когда-то была у меня игра, я решил ее возродить вот вместе с вами. Я предлагаю устроить менялки. Помните, мы в детстве менялись. У кого-то были там жвачки от фантиков такие-то, у кого-то такие-то, да, у кого-то такие-то, у кого-то такие-то. И мы менялись. Я предлагаю все точно так же поменяться с вами. У меня есть фирменный будильник от Белаз Шопа. Кстати, зайдите, посмотрите, вообще вот «Перший национальный гандлёвый дом». О, очень классное место для шопинга. Там все представлены белорусские самые мощные классные бренды. Там есть что выбрать, кстати, зайдите, посмотрите. И вот там есть «Белаз Шоп». Такие «Белазы в городе». Поменяюсь фирменный будильник от «Белаза» на уже достаточно пошарпанный и пришедший в негодность ваш будильник. Есть таковые? Ну, не знаю, там засаленные на кухне. С одной стрелкой, которую вы там чисто интуитивно смотрите на время. Это будет субъективно. Я жду ваших фотографий уже таких потертых. Давайте так, уставших будильников, если они у вас где-то предполагаются. Присылайте к нам в Телеграм. Душевное радиочат. Я все это дело рассматриваю, качаю головой. Говорю, ай-яй-яй-яй-яй, как же вы это все допустили. И вот тот будильник от вас, который вызовет максимальную мою жалость, я вам его поменяю на свеженький, на новенький от «Белаз Шопа». Фирменный будильник специально для вас. Все ясно? Душевное радиочат, мы в Телеграме. Дерзайте, жду с нетерпением.
2: Реклама.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей степени стабильности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
5: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
6: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
5: Почему ты раньше молчала?
7: Все для школы и творчества в 3 цены.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
9: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Что для вас работа? Стабильный доход?
11: Это классная команда и карьерный взлет.
12: Сыну велик, а в доме новая крыша.
13: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
14: Работа – это способ исполнить мечты.
15: Найди больше, чем просто работу на Работа.by.
16: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Утка-фаст ньюс.
1: Утка-фаст ньюс. Это быстрые новости, большинство из них очень прикольные. Одна предостережительная, я бы сказал. Ну и напоминаю, у нас сегодня менялки в Телеграме. Душевный радиочат, мы в Телеге называемся. Я меняю ваш уставший, по моему мнению, будильник на фирменный будильник от Белаза. Да, Белазы в городе, которые поместятся у вас дома. От Белаз Шопа. Весь этот музыкальный час вы сбрасываете мне свои фотографии уставших будильников, а я заменю на белазовский, на гордость нашей страны. Так что дерзайте. Но пока утка Fast News. И вот вам предостережение. Это точно так же, как вот в ТикТоке я ребят учу, что я иногда переодеваюсь в белый халат. Вот, к сожалению, не поместилось очень много рекламы в этом часе рубрика «Радиотерапия». Мы бы ее сделали бы в другое время, но запросов от вас нет. Поэтому сегодня, наверное, no. И поэтому стоит надеть белый халат, белую такую, да, шапочку. Все, ты уже врач. Ты уже можешь тут всем все советовать в ТикТоке, за тобой записывают, лечатся, а потом, да, понятно. Поэтому вот вам новость. Некий пользователь соцсетей рассказал о том, как поругался с подругой, но приятельница виновата сама. Девушка решила стать влиятельной пользовательницей. Это называется лидер мнений в социальных сетях, рассказывающий подписчикам о своих путешествиях. При этом блогерша уверяла доверчивых читателей, что отправлялась в поездки в одиночестве и отчитывалась о своих тратах, утверждая, что отдых может быть доступен. Но ее друг, который работает в сфере туризма, быстро вывел приятельницу на чистую воду. Девушка путешествовала вовсе не одна, так как ее траты на отпуск были лишь частью тех сумм, в которые реально обходились поездки. Рассерженный такой ложью, наш герой принялся комментировать посты приятельницы, утверждая, что она вводит всех в заблуждение. Ну и в ответ понятно, что он там заблокировал, из зависти разрушает бизнес. Ля-ля-ля, 3 рубля. Если рассказчик и расстроен ссорой, он может утешиться тем, что многие комментаторы его поддержали. Обман и ложную рекламу необходимо искоренять, даже если от этого страдает дружба. Слушайте, нас еще бабушки учили, и правильно учили, и верно учили. Никогда ничего не остается безнаказанным. Ложь и зло в том числе. Лучше распространять вокруг себя реальное добро. Добро возвращается и зло возвращается. Это вы уже должны понимать. Мне 54, я имею право вам об этом говорить. Все абсолютно возвращается. Поэтому лучше делайте добро людям со всех сторон, для того, чтобы потом оно именно к вам возвращалось. Как ни странно, ужас какой, это сложно. Ну, потому что со злом проще, с добром сложнее. Твори добро. Помните, Шура, на том с площадки Витебске пил? Красавчик. Ну, а теперь о хорошем. Слушай, ну вот, мне кажется, спасатели, они же пожарные, да? Это настолько добрые люди. Они не могут пройти мимо, если где-то что-то вообще не так. Ну, это по умолчанию, что ли, опция внутри. И такая вот новость, у меня она практически слезу вызвала. Сотрудники пожарной службы Новой Зеландии готовы вообще прийти на помощь всем, даже таким маленьким созданиям, как голуби. Борцы с огнем прибыли в один из районов города, чтобы потушить загоревшийся автомобиль. Когда с этим делом было покончено, они заметили птицу. Похоже, что голубь надышался дымом, он с трудом передвигался и не мог взлететь. Птица сама подошла к пожарным, и те оказались в состоянии оказать ей помощь. К клюву пернатого создания поднесли небольшую кислородную маску, и уже через несколько минут голубь восстановил дыхание, расправил крылья и улетел. Я обожаю подобные новости. Не потому, что это такое, ай-ай-ай, давайте мы с вами там мармеладика, да, нальем. Слушайте, подобные поступки – это то, что происходит у людей по абсолютной искренности. По тому, что у них на самом деле горит внутри. И вот только это имеет ценность. Все остальное – это реклама, маркетинг там, и можно обозвать еще абсолютно другими словами. А вот так, когда пожарный спасает голубя кислородной маской, я вот выложил эти фотографии у нас в Телеграме. Ну, согласитесь, вот от этого становится реально на душе хорошо. Я уверен, хороших, добрых и искренних людей больше на этой земле. И большинство из них слушает волну душевного радио. Дальше реклама.
0: Утка Fast News.
1: Не удержался. Ну хорошо, может, я выдал желаемое за действительное, но я в это верю. Ну и еще одна очень хорошая новость. Фонд Color Esperanza, Каракас, Венесуэла, совместно с 50 волонтерами испекли торт, который поразил бы воображение вообще любого сладкоежки. Необычный десерт украсили национальным флагом страны Венесуэлы. Но особенным его делают 330-килограммовый вес и 8-метровая длина, сопоставимая, ну, так, с длиной городского автобуса. Торт сделали специально для детей, которые из-за разрушительных июньских землетрясений остались без домов и вынуждены жить пока во временных убежищах. Благодаря внушительным размерам лакомство удалось разделить почти на 3000 кусочков и раздать деткам. Организаторы добавили, что испекли гигантский торт вовсе не для того, чтобы установить рекорд, а для того, чтобы подарить детям радость жизни, немного надежды и сладкое угощение в такой непростой период их жизни. Вот еще одно доказательство того, что люди, человеки должны звучать, ну, с большой буквы. А вся эта большая буква

0: Реклама.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Металлурхия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: А вы знаете, она так молчаливо зашла, я вообще не собирался делать радиотерапию. Говорю, да все уже, никому не надо. Тут заходит Утюжникова, значит, открывает дверь ногой.
2: А вы как что? Это никому не надо?
1: Нет, подожди, дай я протранслирую. Дверь у нас такая, знаете, сейфовая, звуконепроницаемая. Ну, то есть откидывается тут эта дверь на полную свою открывающуюся мощность. Заходит Утюжникова, да, берет халат и раздает, но молча приносит мне халат. Я его, значит, надеваю. Надеваю белый чепчик, похож либо на повара, либо на проктолога, я не знаю, сами оцените.
2: Мне кажется, да, можно совместить.
1: Не дай бог, Утюжникова. Ну ладно, значит, все идет по плану. Я с тобой полностью согласен. Если назвались груздями, надо лезть в кузов. У нас радиотерапия. Возможность при помощи карт Таро вам каким-то образом помочь, может быть, подсказать, что у вас там где в жизни. Может, наперекосяк мы выправим. Но единственное, что мы можем ответить либо да, либо нет.
3: Ух ты, как грудно у тебя получилось. Можно? А можно на бис? Пожалуйста.
2: Нет.
1: А вот сейчас нет. Вот тогда было более по-настоящему. Итак, задавайте нам вопросы либо по телефону 8017-370-45-70, либо же по нашему телеграмму, душевный радиочат. Если нет, у меня есть такой насущный вопрос. Прям вообще.
2: Да, ну хорошо.
1: Ай, ладно, давай. Служебное положение на ушах у всех. В отпуск. Мой отпуск – это лес. Две недели. Две недели леса, костров, песен, рыбалки. Действительно, абсолютное отсутствие алкоголя. Это правда. Собрал.
2: Ну да. Да. Кому рассказываешь?
1: Не, ну минимум. Это вот, кстати, мой...
2: Базовый минимум, да?
1: Нет, серьезно, это мое принципиальное требование к друзьям. Абсолютно.
2: Ага, друзья нет, только я.
1: Нет, абсолютно. Они на меня так обижаются. По кустам прячутся, я их ловлю. Ладно, что я? Вон, видишь, то есть вопрос у нас. Давай попробуем с человеком пообщаться. Алло, доброе утро вам.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Ну, какая грустная. Как зовут?
4: Светлана зовут.
1: Светочка, а что случилось такое? Чем мы вам с нашей медсестрой помочь можем?
4: Хотелось бы уточнить, ожидается ли повышение зарплаты нас?
1: Можно и мне к вам?
4: Принимаю.
1: К вам в компанию. Слушайте, ну это извечный вопрос у любого человека работающего. Да, вроде начала тебе предлагаю. Вау! Да, а потом, а когда уже когда? А намечается ли повышение заработной платы у вас? Да. Ну, это очень серьезный вопрос, Лен, Свет. Поэтому, блин, ну давайте пробовать.
4: Да.
1: Я обращаю вначале определить ориентацию карты, либо прямая, либо перевернутая, говорить стоп.
4: Стоп.
1: Есть. Ну, а давайте уже второй стоп Утюжниковой дадим.
2: Да ладно.
1: Она горит тут желанием.
2: Нет, я не хочу брать на себя эту ответственность.
1: Руками машет, меня аж воздухом сносит. Ну, вот это вот.
2: Давайте, Свет, говорите.
4: Стоп.
1: Вот это, да?
2: Да, все правильно.
1: Давай, мне так хочется, чтобы ей повысили.
2: Я тоже очень хочу.
1: Давай так, я подниму, сам смотреть не буду, я тебе. А что ты? Что, совсем все?
2: Ну давай, смотри.
1: Теперь, так я вам по ТикТоку вижу, что. Так, ну, Свет, будем искать хорошее во всем, да?
2: Так.
4: Конечно.
1: Вы вытянули перевернутую карту Императрица 3. Вот я показываю в ТикТок и вот в трансляцию, чтобы все видели. Итак, Свет, что написано? Трудности с деньгами. Тут так и написано, реально.
2: Блин, да, посмотри.
1: Трудности с деньгами у вас, карта говорит. Ссоры с какими-то близкими людьми. Какие-то семейные неурядицы, бытовые хлопоты. Какие-то упущенные возможности. Стоит держаться подальше от конфликтных ситуаций и споров. Карта говорит, что в ближайшее время, увы и ах. И карта обозначает некое напряжение в вашем окружении, которое необходимо спокойно, терпеливо, судя по голосу Света, вы человек терпеливый, все это надо аккуратно перетерпеть до улучшения ситуации.
2: А мне кажется,
4: будет, но не скоро.
2: Да, мне кажется, нужно расслабиться, немножечко отпустить
1: Свет,
2: ситуацию,
1: вы слушаете
2: разгрузить
1: вот этого
2: голову чуть-чуть.
1: Единственного уважаемого мною зумера.
2: Ну, потому что иногда бывает трудно, иногда бывает такое, что накатывает все сразу, и нужно вот как раз вот это вот выйти из этого порочного круга, разрешить себе отпустить ситуацию, отдохнуть, дать время себе.
1: Отлично. Правда. В данный момент все прослушали на волне душевного радио эталон, как яйцо курицу учит.
2: Нет, да вы серьезно, это очень, потому что иногда очень сильно загоняются из-за мыслей, и вот своими мыслями подтягиваются.
1: Да, Свет, на самом деле, да, вот когда очень сильно чего-то хочется, то, на чего мы повлиять не можем, и нас-то потом вгоняет в депресняк. Правильно Даша говорит? Отпустите немножко. Расслабьтесь, просто...
4: Это мы знаем, это наш девиз, отпусти ситуацию.
1: Да, да, не грустите, я вам хорошую песню поставлю.
4: Спасибо.
1: Знаете, это у нас с вами как в анекдоте, да? Знаете, такой старый добрый родинный анекдот, когда звонок на радио, говорит, я тут нашел кошелек, там 5000 евро, 3000 долларов, да, и на имя Ивана Иванова Ивана Ивановича. Передайте для него по радио какую-нибудь хорошую песню. Свет, у нас для вас хорошая песня. Да какая? Псай, Гангнам Стайл. Вот под эту песню, знаете, поднимайте вверх правую руку, говорит, дождемся, правильно?
4: Конечно.
1: Все, Светочка, спасибо большое, было очень классно.
2: Хорошего дня.
1: Да, на этом радиотерапия закрывается, и Даша снимает с себя белый халатик.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.
5: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Королевства Бельгии с национальным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Несмотря на геополитические изменения, наши народы всегда сохраняли взаимоуважение и стремились придерживаться мудрого подхода к развитию двусторонних связей. Беларусь неизменно остается открытой для равноправного и конструктивного диалога, который отвечает интересам Минска и Брюсселя, способствует укреплению безопасности на европейском континенте. Последовательное восстановление экономических и политических контактов позволит преодолеть искусственные барьеры и вызовы. Минчане смогут пройти опрос о необходимости теплых кнопок в наземном транспорте по 31 июля. Опрос проходит на сайте Минсктранса и в телеграм-канале. Его результаты покажут, целесообразно ли сохранять действующую систему. Напомню, с 1 мая в тестовом режиме заработали теплые кнопки в наземном транспорте, но нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди пассажиров. Около 250 школьных ярмарок запланировано в регионах Беларуси к новому учебному году. На таких площадках можно будет найти все необходимое для школьников – одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярию. Ярмарки и выставки и продажи будут проходить в крупных городах рядом с торговыми объектами. Информацию можно узнать на сайтах облсполкомов и Минского горосполкома. Платформу для управления роботами силы и мысли создали в Китае. Новинку представили на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. По словам разработчиков, технология может помочь решить одну из самых сложных задач робототехники – генерировать высококачественные данные для обучения интеллектуальных машин. Пользователю выдают наушники для электроэнцефалограммы, они считывают сигналы мозга с помощью датчиков, прикрепленных к коже головы. Затем алгоритмы ИИ анализируют эти сигналы и определяют, какое действие намерен выполнить пользователь. После этого программное обеспечение преобразует команду в инструкции, которая может выполнить сам робот. И к новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицца со скидкой на сливки.бай. Хватит всем. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рублей 27 копеек, 100 российских 3,69.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22-24 тепла, а в Минске плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Патриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: А мы продолжаем вместе с вами наше совместное существование, наша общая родинная жизнь. Можно и таким образом все это дело назвать, обозвать. В рамках Бодрисимо шоу «Волны душевного радио». Меня зовут Дмитрий Санкович. Здравствуйте! А вы знаете, что делает завтрак просто идеальным, правильно? Глазунья под любимые классические хиты. Други наши дорогие. Коллаборация, которую не ждали ни вы, ни мы, никто. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем вкуснятину и красавицы. В магазинах «Корона Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». И можно обозначиться. Мы подержали душевные яйца в своих руках. Ну, это имеется в виду фотографию какую-то, да, там все это запилить. Нам сбросить, нам так приятно. Я сам охочусь. Разбирают, говорят, мгновенно. Вот только привезли, тут же в первую очередь разбирают именно вот эту коллаборацию. Кобринские яйца с логотипом душевного радио. Ну, это классно, это клево, это первое мы придумали и очень этим на самом деле гордимся. Ну что, продолжаем. Напоминаю, Белазы в городе. Я меняю ваши пошарпанные будильники на фирменный будильник от Белазшопа. Фирменный магазин «Белазшоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч, сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». Приходите, смотрите, удивляйтесь. Ну, действительно, да? «Белаз», который поместится у вас дома. Это крутяк. Итак, из того, что мне уже тут набросали. Петухевич. Ну, это имеется в виду фотография птицы. Ну да, такой будильник, его ж не заглушишь. А если заглушишь, придет бабушка с вилами. И все. Ну, я доброе утро. Я стою по будильнику на наручных часах, но тем не менее готов его пожертвовать. Нет, жертвовать, Андрей, не надо. Ну, это просто условная менялка. То, что я поменяю на вас, у вас же и останется. Ну, это тут нормальные часы такие. Да, Антон душевный красавчик не менее. Прислал какие-то цветочные часы, да, где они знают. Вот, классический будильник такой, Ростов. Это откуда у нас? Михаил, он же не из Ростова, он где-то в Беларуси, понятное дело. Электронные будильники красавчики, собран моим мужем лет так 25 назад. Крепость корпуса неоднократно проверялась котами. Но смотря какие коты, знаете, вы на него еще мейн-кунов не садили. Людмила, вы пока в тренде у меня лидируете. Посмотрите, какой пошарпанный жизнью, я бы сказал, будильник у Людмилы. Но вот это вот прям жалость вызвала, хочется поменять на что-то более фирменное и клевое. Ну, давайте продолжим в том же духе. Выберу чисто субъективно, без обид, да. Пошарпанные будильники у нас в Телеграме. Душевный радиочат.
5: Реклама.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение «Дворец Республики». Управление делами президента Республики Беларусь.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

действительно удивительные творческие люди находятся на волне душевного радио. Я имею в виду с той стороны радиоприемника, потому что действительно под определение будильника можно очень многое подвести. Это понятное дело, пушистые вот эти вечно голодные. Мяу, мяу, у меня такая же. Только шерсти меньше. Мяукает более интеллигентно, в конце концов, кошка радиодиджея. Ну а все остальное прям как у вас. Все должно быть по плану. Не дай бог я залежусь лишние 17 секунд после того, как сработает у меня будильник. Я приспособил фитнес-браслет, кстати, очень удобно. Ребята, я когда-то увлекался всевозможными гаджетами, которые вот оригинальные. Мне нравился один очень гаджет специально для пар. Муж с женой, которые встают в разное время, это надевали специальные кольца, такие вибрирующие на пальцы. И, допустим, там я встаю там, в 5.45, а супруга встает там, в 7.15, ну, допустим. И вот они отдельно начинали вибрировать, меня тихонечко поднимали там, без звукового эффекта, и вторая половина может спать дальше. Прикольное изобретение, когда-то я прям аплодировал, а сейчас это все делают фитнес-браслет, ты ставишь на нем время своего пробуждения, он начинает достаточно сильно вибрировать на руке, и ты просыпаешься без проблем, а вторая половина нормально там дрыхнет после этого. Но есть кошаки. Каким образом у них внутри там все это дело щелкает четко по времени, я не знаю. Но вот если я лишние 17 секунд, мой будильник начинает на мне танцевать, тереться мне об ухо своими усами, и все остальное, хочешь не хочешь, идешь кормишь. Так, ну вот тут младшие наши, да, будильник не пошарпанный, но какой-то настырный, да, Оля Иванашка написала, ну, дети, да, дети это действительно будильники, но давайте так, я все-таки больше о вещах, хочется вот старые будильнички, вот, допустим, Валентины, но тоже уже такой видавший виды, можно сказать, погрызанный будильник, это ж ваш, Валя, вот, вот он меня немножко впечатлил, напоминаю, чем занимаетесь. У вас есть будильники? Добрые, старенькие. Я не знаю, если прям вот дышащие на ладан будильники, это как? Ну, это надо врачу объяснять, как мы видим с вами дышащие на ладан будильники. Ну, условно, вот в таком вот состоянии, если они где-то рядом с вами находятся, фотографируем, присылаем к нам в чат, душевное радиочат, мы называемся в Телеграме. Я рассматриваю, плачу вместе с вами и в качестве замены предлагаю непосредственно подарок. Фирменный будильник от Белаз Шопа. Это в Минске. Белазы в городе. Вот такой белазовский будильник будет у вас на замену. Время еще есть. Пишите, фотографируйте интересное.

кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только корм Purina One 1,5 кг за 20,99, но и набор кастрюль всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: он и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

очень быстро сегодня пролетело время. Я рассматриваю ваш будильник. Вот Суворова Елена прислала в Инстаграм. Кстати, можете использовать наш аккаунт в Инстаграме, Душевное радио, в Директе. Тоже с удовольствием с вами будем общаться. Такой вот красный будильник с черным циферблатом был куплен в год моего брата, в год рождения брата, аж в 1979 году. И до сих пор работает. А еще есть будильник, который был куплен в год моего рождения, в 69-м году. Но, к сожалению, он дома тоже работает. Я сейчас на даче не могу сфотографировать. Лен, привет вам огромный. Я вот смотрю на фотографии, которые вы прислали. Их очень много. Спасибо большое, ребят. Но в основном же по классике с вами живем. Вот если написать... в том же Гугле, который я искренне не люблю, но все-таки картинки. Да, будильники. Первые же картинки, это будут вот такие циферблаты с двумя, ну, я не знаю, кокошниками сбоку, что ли, как они называются, которым будет нас с вами все. В основном такие вот будильники, ну, это фантастика просто. Вон, ну, у Сергея Лянцева так вообще классика абсолютная. Сережа, вы собираете будильники? Я смотрю, сразу несколько. Но я напоминаю, Белазы в городе. Я разыгрываю, дарю, меняюсь с вами фирменным будильником от Белаз Шопа. И это ж я сразу предупреждал, что никаких нумераций там не будет и так далее. Самый изношенный будильник я хочу найти. Давайте я отдам вот Валентине. И вот у Людмилы тоже был такой пошарпанный. Классический, стертый такой. Но... я ж не первый раз это все разыгрываю. Вот Валентина, смотрю, что вообще ничего никогда у нас не выигрывала. И первый раз, видимо, сподобилась, да, принять. Да еще и самовар там на заднем фоне. Самовар на Душевном радио. Валя, я вас поздравляю. У вас он действительно, кто-то вот снизу там откусил кусочек, да. Колбасой по нему тоже водили, судя по циферблату, я вот смотрю. Ну, уставший будильничек. Давайте с вами поменяемся. Вы себе оставляете и этот, который до сих пор, видимо, звонит и тикает, потому что, ну, правильное время было обозначено на нем. Вот 10, в 10.20 все по классике как надо. Я вас поздравляю, Валя, сейчас спишемся с вами. Я вам дарю фирменный будильник от Белаза. Это гордость нашей страны. Теперь у вас их будет два. Ну, а который будет звонить наиболее громче, потом с нами поделитесь, да, впечатлением. Слушайте, ну, славно провели время. Не обижайтесь, кого обделил там каким-то вниманием. Ну, это же просто игра, вы должны понимать, все люди взрослые, тем более там в течение всей недели будем разыгрывать. Придумаю еще что-нибудь, может, там повезет. Ребят, все, всех люблю, всех обнимаю. Руки широкие, плечи тоже, живот тяну. Всегда ваш Дмитрий Санкович. Услышимся завтра с 8 часов утра и зарядим очередное утро на Душевном радио. Пока!

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Уборочная набирает темп. Как сообщили в телеграм-канале Пол-Первого, Александр Лукашенко сегодня проведет селекторное совещание. На прямой связи все области и каждый район. Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании. Президент оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области, в частности, для всей страны в целом. Подробности в следующих выпусках. В белорусских вузах завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Уже подведены первые итоги вступительной кампании. Документы на бюджет подали свыше 52 тысяч абитуриентов. Это почти на 20 тысяч больше, чем количество бюджетных мест. Для многих поступающих уже идут внутренние вступительные испытания. Они продлятся до 25 июля. Дальше будущих студентов ждет зачисление 27 июля. В Минске за первые 6 месяцев года после капитального ремонта введено в эксплуатацию 226 тысяч квадратных метров площади жилых домов. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. В столице планируется провести капитальный ремонт на 780 тысяч квадратов. Кроме того, активно ведутся работы по текущему ремонту, включая кровли и стыковки жилья. Одно из важнейших мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации жилищного фонда – замена лифтов. В этом году планируют заменить 221 лифт. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», «Александр Мелех», ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям кампании. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3,69.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22-24, в Минске до 20 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от «Билтелеком». Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.

0: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Это лето. И любимая музыка.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Уборочная страда не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, передает Белта. Сейчас на полях ведется работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй куст травы, а скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали, от агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и правительства, подчеркнул президент. Радиационная обстановка в Беларуси остается стабильной, об этом рассказали в Белгидромете. В первом полугодии этого года в Беларуси не выявлено ни одного случая превышения уровня мощности дозы гамма-излучения. Радиационная ситуация в стране стабильно налаживается с каждым годом, что и подтверждают системы постоянного мониторинга. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на трех участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Горецкого, Кулешова и Лучины. Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни пройдет в Минске в Центральном ботаническом саду 25 и 26 июля. Там с 11 утра и до 8 вечера будут работать различные тематические зоны. В спортивной части гостей ждут занятия йогой, функциональные тренировки, гвоздистояние, танцевальные программы. Также пройдут лекции и мастер-классы по психологии, медицине, здоровому питанию, фитнесу и ментальному здоровью. И к новостям компании. Торговый комплекс «Синица Дом» открывает двери для арендаторов в новые помещения на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Синице. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рублей 27 копеек, 100 российских 3,69.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22-24 с плюсом. В Минске до 20 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Душный день.
1: Вторник летний, июльский. Заказывали, но... А как иначе? Не получится оформить в любом случае отказ. Дни лета невозвратные. К сожалению или к счастью, но уже 21 июля на календаре. Даже посчитала, сколько теплых денечков впереди у нас с вами в этом летнем сезоне. 41. Честно, не знаю, что делать с этой информацией, но как будто еще даже и много. Но, как показывает жизнь, лета всегда мало. Всегда хочется его продлить, как-то растянуть это удовольствие. Но можно, кстати, растянуть удовольствие, вот так вот, решив обратно отсчитывать дни. 41, и сейчас пойдем уже уменьшать это количество изо дня в день. Но обратный отчет – это вообще какая-то магия обмана. Ну вот занимаемся спортом, приседания какие-то делаем. Вот этот обратный отчет, но он же самый сложный. Или когда родители нам в детстве говорили: «Считаю до трех». Но это что происходило, когда мама досчитывала до трех? Раз, два, два и одна четвертая, два с половиной. Но это самое страшное время в жизни ребенка. Это микропауза между двумя и тремя. Кажется, все на свете бы сделал, чтобы только это напряжение не тянулось. Но у нас тоже напряжение дня куда-то улетучивается. Мы его сейчас сбрасываем, потому что у нас начинается время приветов, когда можно дотянуться до своих людей и до трех считать не надо. Пишите вот на счет один сообщение в телеграм-чат Душевного радио, а то начну считать. Зачем нам это напряжение во вторник? Такое время прекрасное. У кого сегодня праздники какие? Кого с чем будем поздравлять? Обо всем сообщайте в телеграм-чате. И, кстати, в инстаграм, в директ инстаграма Душевного радио тоже пишите. Все вижу. Всех поздравим.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Велмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: В какой-то момент эстетика просочилась в нашу жизнь. Такая живучая субстанция. И слово какое? Эстетика. От греческого «чувственное восприятие». Это слово «аэстетис» обозначает выражать красоту, находиться в красоте, быть той самой красотой сейчас очень модно. И эстетика пробирается во все сферы нашей жизни. Мы даже не знаем, а может быть, носим ее в сумочке. Да, что объединяет всю нашу страну в обеденное время? Вот от Бреста до Витебска. Всех офисных работников, всех водителей фур, таксистов, всех, кто сейчас в декретном отпуске, кто на даче. Конечно же, обеденный перерыв. И наши собоечки, собоечки тоже эстетикой особенной обладают. У кого-то это газетка, у кого-то пакетик целлофановый, у кого-то контейнер крутой, стеклянный, с крышечкой какой-нибудь просиликоненный, у кого-то пластиковый, такой уже повидавший, затертый до дыр, но все еще функционирующий. А у кого-то пакетик из-под молока, вымытый резиночкой, прекрасно завязанный. Во всем этом мы носим еду из дома на работу, чтобы насладиться ужином вчерашним. Повторно. Но было же хорошо, да, у кого-то шашлычок остался. Кто-то просто решил насладиться спортивным питанием. Например, курочку с рисом, да, вот сурово выглядит, как тренер в Заре. А романтично.

0: ассоциация ароматом, видом. В общем, аппетит усиливается. Настроение у нас улучшается, когда мы видим что-то такое красивое в ладошке. Бутерброд хорошо упакованный с каким-нибудь листком салата или веточкой укропа или еще чем-нибудь. Настроение нам надо. Но вот самое интересное вот сейчас будет, вот сейчас, в эту секунду. Друзья, мне любопытно, во что еду заворачиваете сегодня? В чем еду принесли на работу? Из чего едите? У каждого свой какой-то есть секретный лайфхак, чтобы супчик не потек, чтобы котлетка не развалилась. Может, вы какие-то тканевые мешочки придумываете или какие-то фольгированные конвертики. Фотографируйте свои собойки обеденные, как они сейчас выглядят, и присылайте нам в телеграм-чат душевного радио. Телеграм-чат с тремя такими алыми сердечками аппетитными. Устроим настоящую выставку упаковочного искусства душевного. Ну а в конце часа выберу одного самого креативного, того, у кого обед упакован. И не просто так надежно, а с душой или с юмором. И этому победителю подарю 10 промокодов на сайт Сливки.бай. В конце этого часа подарю кому-то из вас, чтобы уже в следующий раз, когда не захочется заморачиваться, вы просто открыли сайт Сливки.бай и заказали себе горячий обед или горячий ужин. И забыли про контейнеры, салфеточки и фольгу. Придет к вам все красивым, вкусным, аппетитным. Так что доставайте фотоаппараты, камеры, протирайте их, да, и фотографируйте свои обеды. И присылайте.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Сустрэнем 20 годов разом с великим княством Сула. Подробности на парк Сулабай.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 70 штук за 59,49, но и парфюмерная вода Роса Серумс 50 мл всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: глаза.
1: Реклама.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки достижения минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Так повелось, что мы завтракать научились, хотя раньше люди в целом обходились без этого первого приема пищи. Нужно проснуться было сначала, а потом уже приготовить все, еще поесть успеть до работы. А тут солнышко встает, пока не жарко, надо было успеть много чего сделать физически, поэтому завтракали уже ближе к обеду. Но в современном мире это, конечно, не проблема. Если вдруг мы с вами проголодаемся, можно просто в шаговой доступности обнаружить какие-то кофейни. Там и сэндвичи, и гамбургеры, и вообще огромное количество разнообразных вариантов перекуса есть на каждом шагу. Но многие любят готовить самостоятельно, чтобы знать, из чего все это сделано, в каком качестве продукты находились, когда их смешали, нарезали или сложили во что-то такое бутербродоподобное. Домашники, да, она, конечно же, милее. Ну и мы обычно ее называем собойкой. То, что берем с собой, мне кажется, я нигде больше в мире таких слов не слышала, даже похожих с собойка, как будто только в Беларуси слово и употребляется. Это такой перекус. Перекусы сейчас как раз-таки в своем самом-самом популярном времени, в топе, в прайме, потому что обед для них будто и создан, обеденный перерыв. Собойки брали всегда, кстати, наши предки. Чего можно у них поучиться? Что раньше с собой брали? Мне кажется, хлеб, сало и какие-нибудь фрукты. Это топ такой, самая распространенная собойка белорусов в прошлые времена. Но для всего мира самый привычный перекус для наших таких предков – это пироги. Да, их начали готовить еще в Древнем Риме. Тесто выполняло защиту, функцию защиты. Мясо в тесте чуть меньше портилось, особенно если на солнышке не находилось. Ну и первый рецепт пирога датируется 2000 годом до нашей эры в Риме. Это все нашли ученые. В качестве начинки была курица, финики, чернослив и инжир. Ну а во что обеды заворачиваете вы? Что берете с собой на работу? Присылайте фотографии нам в телеграм-чат. Будем смотреть, изучать. Постараемся без критики, но это не точно. Уже прилетели первые фотографии от обедающих Александры и Артема. Прислали по отдельности. Видно, что они работают в разных местах, потому что у Александры тоже все стильно, но скромно. У Артема просто какой-то шведский стол. Такое количество сушечек я еще не видела. Они такие разные, запеченные, и из кунжута. Ну, довольно эстетично, согласна с вами. Артем выглядит просто как картинка рекламная какая-то. Неужели у вас такие обеды на работе? А где работаете, расскажите? У нас на радио так не кормят. Такого нет. Ну, а термосумку для ланчбокса приобрела Александра, потому что на работе нет холодильника. Она так сохраняет качество своих продуктов. Пишите вы, присылайте фотографии своих обеденных ланчбоксов, во что заворачиваете еду, покажите, и в конце этого часа, буквально через несколько минут, кому-то из вас, авторы фотографий и описаний своих обедов, подарю 10 промокодов на сайт сливки.бай. Жду фотографии!
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко на селекторном совещании указал на выявленные во время уборочной преступления, передает Белта. Только начали уборку, МВД уже выявило 46 преступлений. Основные – хищение комплектующих и запасных частей и взятничество. На первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, заявил глава государства. Александр Лукашенко констатировал, что это застарелая проблема. Президент заявил, что это недопустимое нарушение необходимо искоренять в срочном порядке. В Беларуси с начала года отремонтировали свыше 1000 километров республиканских дорог. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минтранса. Работы ведутся на территории всех регионов. Всего в этом году в республике планируют обновить почти 2000 километров дорог. Также проводится реконструкция трасс. Как напомнили в ведомстве, в любом регионе страны по единому номеру 125 можно сообщить важную информацию по дорожным условиям. Минчане могут пройти опрос о необходимости теплых кнопок в наземном транспорте по 31 июля. Опрос проходит на сайте Минск-Транса и в телеграм-канале. Его результаты покажут, целесообразно ли сохранять действующую систему. С 1 мая в тестовом режиме заработали теплые кнопки в наземном транспорте, но нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди пассажиров. В школах Нью-Йорка преподавать старшеклассникам начнет человекоподобный робот. Андроид максимально приближен к человеческому облику. Способен двигать руками и ногами для жестикуляции. Благодаря системе идентификации студенты будут синхронизироваться с платформой, чтобы робот мог их распознавать и запоминать. Одной из особенностей андроида станет речь с характерным акцентом западной части штата Нью-Йорк. Стоимость робота составляет 57 тысяч долларов в год. И к новостям компании. Торговый центр «Синица» приглашает арендаторов в новые помещения на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в «Синице». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3,30, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3,69.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 22-24, в Минске плюс 20 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Дом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Добрый

0: Недушный день.
1: Обед с чем у нас ассоциируется? Ну, конечно же, с супчиком, с хлебом. Нет его, нет хлеба, нет обеда, потому что. Ну, а тех, кто на душевной волне, обед еще и с приветами ассоциируется. Передаем их, потому что каждый день из города в город. Детям, что в деревне с бабушками отдыхают, коллегам из соседнего офиса. Это наша рутина, это наши скрепы. Мы много с вами видим каждый день, и в том числе и слышим. И как-то оставаться на плаву нам рутина очень-очень помогает. Но она приятная, она, в принципе, каждый день разная, потому что приветы у нас в целом-то не повторяются. Они каждый день новой энергетикой наполнены. И сегодня, в прошлом часе, я попросила вас рассказать о том, что вам помогает оставаться целостным человеком, что подкрепляет, что оптимизмом наполняет, какие собойки вы приносите из дома туда, где проводите вот дни, где встречаете обеды, что во что упаковываете фотографии. Присылаем в телеграм-чат, уже скоро подведем итоги. Кто-то из вас, авторы фотографий, сообщений с описаниями собоек сегодняшних, таких свеженьких, июльских, получит 10 промокодов на сайт «Сливки Бай». Да, и уже сегодня или завтра сможет насладиться и собойкой, и чем-то еще вкусным, свежим, заказанным на сайте «Сливки.бай». Жду ваши приветы, жду ваши собойки. Отправляйте по почте, Красноармейская, 3, город Минск. Отправляйте фотографии в телеграм-чат «Душевного радио».
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свои.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Памятьвкамне.бай.
1: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Только решишь начать жизнь с чистого листа, как появляются фотографии с выходных, да, еще начинают прилетать, только отдыхаем, только восстанавливаться начинаем после субботы, воскресенья, но уже вторник, 21 июля на календаре. Лето, вот редко такое бывает, чтоб нас не порадовало, и сегодня тоже не исключение, радует нас лето. И радуйте вы своими интересными подходами к собой. Да, иногда в чистый лист очень удобно завернуть что-то такое съедобное, иногда в контейнер или в пакетик. Тема такая у нас сегодня с вами в приветливом часе. Вы показываете, во что заворачиваете свою еду. Да, в чем, что принесли сегодня на обеденный перерыв, что едите, рассказываете. Ну, и я как-то не вижу тут каких-то стеклянных контейнеров, фольги. Тут все вот буквально, как я сказала, пакетиком меня очень порадовало. Так, сейчас смотрю. Ага, пакетом с фруктами. В чем носит еду на работу? Антон, а вот Антон душевный. Два пакетика. Где-то яблочки, где-то сливы. Тоже здоровый обед. Перекус у него такой. Ну, по-моему, очень даже витаминно и аппетитно. Выглядит так 100% очень аппетитно. Собойки в ланчбоксах. Кто-то суши ест, кто-то вишенки, черешенки, у кого-то пироги. А какие пироги? Румяные, с золотистой корочкой. И начинка. Ой, честно, не могу даже спокойно говорить с вами. Уже слюна вообще. И тут и кофе, тут и клубника, и тесто. Я обожаю пироги. И готовлю дома, если вот с удовольствием, то пироги. А все остальное без удовольствия. Итак, что тут у нас еще есть? Фрукты, и бананы, и груши, и салат. Салат какой красивый, из капусты цветной. А что это за салатик из цветной капусты? Все, нам нужны рецепты бодрящих, легких, полезных перевкусов обеденных, которые хорошо хранятся, когда тепло вдруг в офисе, и хорошо на нас влияют, витаминами наполняют. Но знаете, что я поняла? Что все собойки, что вы прислали в телеграм-чат душевного радио, это какая-то не просто еда, это такой акт заботы о себе. Маленькая победа над просто кофе, над сырком в шоколаде, хотя тоже ничего против не имею. На бегу мы не едим, мы едим обстоятельно, все хорошенько промываем, если только нет задачи похудеть быстро, да, к выходным, например. Но среди всех красот я должна выбрать одну самую душевную, самую вкусную, самую собойковскую. И я выбираю пирожок, который прислала Ники. Вот такой ник у девушки Ники. Мы поздравляем вас. Ваш пирог тот самый румяный с начиночкой клубничный получает приз, да, 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Теперь у вас будет целый арсенал, чтобы однажды, когда совсем не будет времени на тесто, на вот это вот все, выпечку, разогрев, вы просто заказали обед, который доставят к вашему столу. И он будет не хуже домашнего пирога. Это один промокод, на это можно потратить. А 9 остальных можете подарить друзьям, коллегам или родным. Пусть они тоже порадуют себя вкусными обедами. Ну а всем остальным, кто прислал фото, большой-большой привет. Всех обнимаю. Ваши салаты, фрукты тоже очень аппетитно выглядели. Ну, а мы продолжаем делиться приветами. Жду приветы в телеграм-чате душевного радио.
0: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Мы привыкли, что наша страна маленькая точка на карте, называем ее так. Маленькая у нас Беларусь. Но если вы хоть раз нон-стопом от Бреста до Витебска ехали, ну, как-то ощутимо. Столько часов в пути, да, можно целый день провести. Ну, сколько в Беларуси помещается красивых лесов, красивых полей, озер и шумные проспекты, и какие-то тихие улочки, и сколько достопримечательностей, а замков сколько. И сейчас модно стало путешествовать по таким полуразвалившимся маршрутам, но с большой-большой историей. И не евроремонты людей привлекают, искусственные, натуральные, а вот эти стены, повидавшие время, правда, прошло по ним так хорошо. Какие-то деревья, парки, вот эти окна красивые, лепнина. Мы находим, конечно, вкус вот в таком полузабытом, но от этого очень привлекательном маршруте. Можете поделиться, какие маршруты по Беларуси вы считаете самыми-самыми приятными, недооцененными, нераскрытыми. Такие самые интересные места рядом, может быть, с вашим городом, с вашей деревней, с вашим населенным пунктом. Что-то такое интересное находится, о чем мало кто знает, но хотелось бы сделать это место популярнее. Можете написать прямо нам в телеграм-чат или в инстаграм душевного радио. Придумаем, что с этим сделать и как это недоразумение исправить. Надо хорошо разбираться в своей стране. Ну, а мы сейчас что будем делать? Мы будем объединять всех, отправлять приветы. Те самые добрые, теплые слова, которые летят через километры. Только быстрее даже, чем голуби, вот так, самым-самым нужным, важным людям. Привет из Гомеля от Алексея. В инстаграм прилетел душевного радио одноклассникам из Мозыря. Помните, как мы на выпускном танцевали? А я все еще учусь это делать по плейлисту душевного радио. Ну, видимо, где-то ребята встречались на выходных, потому что фотография такая свежая. Видно, что выпускной был не вчера. Иногда бывает такое, что видно, с выпускного прошло несколько лет. Но привет, одноклассники словили. Представляю. Так, у нас в этом часе еще Никита победил, получил промокоды на сайт «Сливки Бай» и привет своей жене отправляет Галине. Благодарность за цветаевский пирог, который сегодня был его собойкой, и сегодня эта собойка получила приз на душевном радио. Жду ваши приветы, пишите и в телеграм-чат, и в инстаграм. Будем ими делиться.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ночное рандеву не повод для разлуки. Сколько интересных маршрутов можно построить по нашей маленькой, такой большой, теплой, интересной стране. Тут написала Елизавета в инстаграм душевного радио, что она планирует на выходных отправиться в новое путешествие по роскошным дворцам, усадьбам и парочке живописных руин. Косово, Береза, Пружаны. Вот такой маршрут Елизавета выстроила. Ну и мне кажется, она так уже написала, как будто готова нас с собой взять. Но честно, очень хочется открыть и эту часть Беларуси, потому что как-то все север, Витебская область. Вот я объездила ее всю, а там не была. Поэтому Елизавета, наверное, приму ваши предложения, но еще заодно Елизавета передает привет своим друзьям Марку и Кириллу, с которыми вот они отправляются на выходных в поездку по стране. Тоже можете писать, куда собираетесь в Беларуси покататься на выходных или вечерком. Есть маршруты в пределах городов, в пределах ваших населенных пунктов. Тоже очень интересные, увлекательные, велосипедные, какие-то паромные, лодочные, каяковые, какие пешеходные маршруты. Ну, а мы пока сидя за своими рабочими или дачными, на дачных местах, в грядках, сидя, передаем приветы по всей стране, отсылаем их вот так вот далеко-далеко-далеко. Дмитрий привет передает Корнею и желает ему трудового какого-то вдохновения, чтобы побыстрее освободиться и отправиться отдыхать. Ну, тогда вы присоединяйтесь, Дмитрий, к Корнею. Тогда у него быстрее все получится. Что еще написала мне тоже в инстаграм? Горячий привет из Бреста, который, Максим, стоит в пробке и привет передает водителю красного трактора, который только что ему подмигнул. И он как будто разглядел, что эта девушка была за рулем трактора. Вот это удивительно, то, что такое бывает. Я никогда не была за рулем трактора. Сложно ли управлять трактором? Напишите, кто-нибудь, кто знает. Можно тоже устроить какую-нибудь такую интересную встречу. Ну, а пока с приветами на сегодня мы делаем уже такой завершающий маневр. Привет и продолжим передавать завтра на душевном радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент поручил наращивать темпы уборочной, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% зерновых. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании. Как передает Белта, особое внимание глава государства поручил уделить соблюдению технологической дисциплины. Белорусский лидер поручил правоохранителям также держать на контроле вопросы дисциплины и помогать в этом плане руководству райисполкомов и руководителям хозяйств. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Около 1400 легковых и грузовых авто ожидают въезда в Евросоюз. Перед всеми польскими пунктами пропуска фиксируются 650 легковушек и 25 автобусов. Въезда в Литву перед погранпунктами Медининкай и Шельчининкай ожидают 80 легковых авто. Наибольшая очередь фур фиксируется перед польским пунктом Кукурыки, 405 машин. В Беларуси создают лекарства с помощью искусственного интеллекта. Ученые Объединенного института проблем информатики Академии наук используют суперкомпьютер для разработки новых препаратов. Как пишет Newsby, цифровой мозг перебирает молекулы, ищет слабые места вирусов и предлагает формулы новых препаратов. Сейчас ведут исследования по COVID-19, туберкулезу и онкозаболеваниям. Наши ученые также сотрудничают с коллегами из Университета Шанхая, проводя совместный скрининг баз данных для разработки препаратов против различных болезней. Лионель Месси после финала чемпионата мира по футболу объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Всего легендарный футболист сыграл за сборную 207 матчей и забил 125 мячей. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки, побеждал на чемпионате мира 2022 года и дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек. Евро 3 рубля 30 копеек. 10 юаней 4 рубля 27 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 8-14, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио-шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Понять, что мы хорошо поработали по усталости, да, у нас же так принято. Чем ты хуже выглядишь, чем больше визуальная ты усталость проявляется, тем ты, наверное, устал по-настоящему, во что-то вкладывая свою энергию, то есть делом человек занимался. Ну, конечно, самыми уставшими мы еще в обед, во вторник с вами не выглядим, но все-таки где эта легкость? Культ усталости какой-то в стране летом возводится? Мне кажется, что надо перевернуть эту схему, вот так вот, шиворот на выворот, и сделать культ из легкости. Потому что усталость приобрести как-то несложно, а вот легкость сохранить, вот это настоящий вопрос со звездочкой «как». Энергия ведь это не про кофе, не про 8-часовой сон, но это состояние, когда утром встаешь и улыбаешься. И несмотря на то, там лето за окном, или зима, или эта серая осень, дождливо, или солнечно, просто базово настройка так срабатывает, что утром есть энергия. И даже не важно, телефон заряжен, есть ли там что-то на карточке или в холодильнике. Вот она, легкость такая, да? Как прокачать эту внутреннюю батарейку? Как стать самым легким человеком в мире? Вопрос, наверное, риторический. Может быть, вы знаете ответ, но пока мне интернет вот что подсказал. Шаг первый. Движение. Да, потому что энергия в теле застаивается, как вода в болоте, поэтому нужно начинать с малого. Двигаться, танцевать. Ну, хотя бы под любимую песню. У нас целый час с вами будет, чтобы прокачать эту энергию. Погулять, если есть такая возможность. Подвигаться, ну, даже вот так вот коленками под столом пошевелить, немножко поерзать на стуле. А если есть возможность, просто встать и покружиться, раскинув руки, как в детстве. Но это же тоже замечательно. Вырабатываем эндорфины. За это мозг и энергия наша, как-то вот, реинкарнированная, скажет нам огромное-огромное спасибо. Но еще в этом часе мы с вами будем энергию пробуждать с помощью музыкального квиза с очень-очень интересным подарком победителю. Оставайтесь с нами и открывайте телеграм-чат Душевного радио.
2: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
9: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Если вдруг вопрос энергии обрел актуальность, ну, к 14:30, наверное, уже обрел. Ну, как-то, как можно понять? Ну, по зеванию, по мечтательности, по витанию в облаках, по поиску точки опоры, когда хочется уже прилечь больше, чем работать, значит, надо устроить перерыв. Делаем то, что радует, возвращаем себе себя прямо сейчас во время музыкального квиза на душевном радио. Что нужно делать? Нужно угадывать песни. Сейчас вы услышите три сочных отрывка из популярных композиций, которые звучат у нас на душевном радио периодически. Вы их точно знаете, но ваша задача вспомнить, кто их исполняет. Кто поет вот этот трек? Быстро это нужно сделать. И три исполнителя, трех исполнителей вот так вот указать в сообщении и прислать Телеграм-чат без исправлений. Ну и кто первый это сделает, получит уникальную возможность. Победитель сможет сегодня загадать мне, ведущей Ольге Шебека, абсолютно любое желание. Да, я уже тут и танцевала в эфире на ваш заказ, и пела песню, и каталась на колесе обозрения, и объявляла следующую остановку пляж. Все это можно найти в телеграм-чате душевного радио. Ну а что сегодня будет? Может, вы захотите? Так, не буду подсказывать. В общем, все в ваших руках. Играем. Вы готовы? Готовы узнавать треки? Готовы приз такой себе забирать? Возможность мне любое задание дать? Ну хорошо, тогда делаем громче и узнаем.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Отрывки прозвучали, победителя определяем по скорости, конечно, ну и по правильности. И поверьте, я уже в предвкушении, потому что знаю, на что вы способны. Ваши идеи всегда удивляют до глубины души, даже если просите меня, не буду опять подсказывать. Но время пошло, давайте смотрим, что уже к нам прилетает в телеграм-чат. Итак, хорошо, есть ответы, и как будто я сегодня готова исполнить любое ваше желание, потому что, ну, слишком много правильных. Мне как-то даже неловко. Неловко. Ну, ладно, хорошо. Когда вы добавляетесь к нам в телеграм-чат впервые и что-то пишете, вот еще без историй, нажимайте кнопочку «Я не робот». Смело нажимайте, и ваше сообщение останется в истории чата навсегда. Ну что, давайте проверять ответы. Конечно же, в эфире была группа «Хай». Потом побыли немножко crazy вместе с Aerosmith. И подпели Юрию Титову. Так обидно. Ну, а мне не обидно, мне приятно, что у нас есть победитель. Ну, а попытали удачу, испытали удачу многие. Это, конечно, все замечательно. Но сегодня в нашем музыкальном квизе побеждает Ольга. Ольга, аплодисменты звучат для вас, пожалуйста. Да, вы исправились. Вы написали Юрий Титов уже в конце. Хорошо, я с удовольствием принимаю ваш ответ. Ну что, теперь, Ольга, ждем, когда вы напишете в телеграм-чате задание для меня, для ведущей. Я с ним соглашусь, а у меня как будто и нет выбора. Поехали.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кофемашина капсульная Делонги всего за 199,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Ну, если честно, друзья, самое время сейчас... Стрелки говорят одно внутреннее ощущение, другое такое время смятения, непонятное. Кто-то уже собрал сумку и готовится отправиться домой или в отпуск. Тоже такое бывает. Сладкое предвкушение. Кто-то только сейчас разогревает обед. А кто-то пьет чай и смотрит в окно, наслаждается солнцем или дождем. Какая у вас сейчас погода, не знаю. О жизни тоже можно поразмышлять. У нас дождь, например, в Минске сейчас. И можно подумать, а не поздно ли начать жить или еще рано? Такие вечные вопросы, они во время дождепада как будто сами собой всплывают, и хочется им полностью посвятить свои мысли. А я вот думаю, вот мы слишком часто делим время на правильное и неправильное. Вот я, наверное, уже не буду звонить маме, потому что поздно. Ну, если на часах еще не полночь, то, в принципе, можно. Или, ой, еще рано ложиться спать. Ну, а если хочется, нужно взять и немножечко отдохнуть, спить. И даже если 8 вечера на часах будет, да, бывает, погода клонит ко сну не в то время, когда мы привыкли ему отдаваться. Ну, а бывает рано для перемен, бывает поздно. Мы очень часто любим откладывать жизнь на завтра. А вот это завтра день за днем превращается во вчера, в позавчера. И оказывается, сегодня это единственное мгновение, которое у нас есть. И оно уже не делится на рано или поздно, оно просто есть, оно в наших руках. И я очень желаю нам всем сегодня его не упустить, это самое мгновение. Если вы сейчас чувствуете, что день был долгим, он вымотал вас, выдохните, немножко отдохните, отвлекитесь. А если день был коротким, и вы только начали, бывает... что люди спят до обеда. Ну, здорово, мы очень за вас рады. А если вы тоже утомились, ну, обнимите себя. Да, у нас есть еще завтра, чтобы все, что не успели, превратить в сейчас. Ну, а сейчас я уже буду говорить вам пока. Да, спасибо за приветы, спасибо за фотографии, что присылали сегодня в Телеграм-чат. Спасибо за ваши истории. Только осталось задание от Ольги дождаться, которая победила в музыкальном квизе. А вот она уже его опубликовала. Буду выполнять и все в Телеграм-чате размещу. Спасибо, что мы вместе создаем такое теплое, душевное пространство. А завтра новый день. Встретимся со мной на душевном в 12:00. Пока-пока!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Главное условие успешной уборочной кампании обозначил Александр Лукашенко на селекторном совещании. Как передает Белта, глава государства отметил важное состояние техники и кадров. По оценкам правительства, готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Президент констатировал, что этого достаточно для полноценной уборки. Как докладывают главе государства, проблема с организаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли больше 2000 человек. Также президент затронул тему надежности сушильного хозяйства. Александр Лукашенко отметил, что сейчас готовность зерносушильных комплексов 97%. В белорусских вузах завершился прием документов на бюджет. Уже подвели первые итоги вступительной кампании. Документы на бюджетную форму подали более 52 тысяч абитуриентов. Это почти на 20 тысяч больше, чем количество бюджетных мест. Для многих поступающих уже идут внутренние вступительные испытания. Они продлятся до 25 июля. Дальше будущих студентов ждет зачисление 27 июля. Предприятие «Белтехосмотр» сообщило о новой услуге «Ночной дозор». Теперь водители смогут пройти контрольно-диагностические работы ночью без очередей. Услуга доступна по вторникам и четвергам с 22.00 до часа ночи. На один временной интервал записывают только одну машину. Линию и оборудование для работы специалисты готовят к приезду водителя. Услуга обойдется в 170 рублей. За разрешение на допуск к участию в дорожном движении нужно оплатить отдельно. «Ночной дозор» пока есть на 6 станциях в Минске и во всех регионах. Эйрин Чин из США стала старейшей в мире кулинарной блогершей на YouTube и попала в Книгу рекордов Гиннесса. На момент рекорда ей было 96 лет и 89 дней. У нее около 3 миллионов подписчиков. Готовит она вместе с внуком. Эйрин Чин начала готовить в 5 лет, когда-то она имела пекарню на Ямайке, а теперь дарит радость зрителям своими семейными блюдами. Новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-14, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Трицыны.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Трицыны.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. В Трицыны.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент на селекторном совещании по проведению уборочной еще раз высказался о привлечении в страну работников из Узбекистана. Как передают Билд, белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана попросил его в первую очередь о поставках мяса и молока. Стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана, чтобы быстрее и эффективнее решить вопрос с поставками необходимой сельхозпродукции. Александр Лукашенко обратил внимание, что если кто-то намерен ехать в Беларусь, чтобы получать большущие деньги, эквиваленте нескольких тысяч долларов, то лучше рассмотреть, например, вариант трудоустройства в России. Беларусь же, кроме зарплаты, предоставит таким работникам весь перечень социальных услуг и гарантий. При этом руководители регионов на местах должны самостоятельно решать, нужно ли привлекать зарубежных работников. Более 300 учебных заведений начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Как сообщили Белта, в Министерстве образования в пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных школах страны завершится до конца следующего учебного года. Главная цель нововведения – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. В 18 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Еще в двух посещение лесов полностью запрещено. Это Ельские и Мозельские районы Гомельской области. Еще утром ограничения действовали в 36 районах. Дожди снизили класс пожароопасности. Полностью свободны для посещения леса в Гродненской и Могилевской областях. Информация оперативно обновляется на интерактивной карте Минлесхоза. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты-дискотека, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Новость предоставлена билетным операторам «Тикет.Про», «Спорт», «Концерты», «Театр», «Цирк», «Фестивали». Твой билет на «Тикет.Про» – мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Суши», «Пиццы», «Пончики», «Шашлыки», «Шаурма» со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на «Сливках». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-14, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
0: Доброго дня!

0: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только корм Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и набор кастрюль всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by. Душа.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: Приобретайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в технобанке.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент провел селекторное совещание по уборочной. Как передает Белта, глава государства отдельно остановился на преступлениях, выявленных сотрудниками МВД. Основные – воровство топлива, хищение комплектующих и запчастей, взяточничество. Также выявили 150 нетрезвых работников, обнаруженные приписки в оперативной отчетности о готовности техники и зерносушильных комплексов. По стране прокуратурой установлен 41 случай, когда техника была готова к работе только на бумаге. Такие факты выявлены в 25 районах Брестской, Минской и Могилевской областей. Как подчеркнул Александр Лукашенко, одна из причин этого в том, что отдельные руководители до конца так и не усвоили простую истину. Управлять уборочной надо в поле, а не из окна кабинета. Национальная экспозиция Беларуси открылась на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства в Джакарте. Белорусские компании презентуют свою продукцию, заключают новые контракты по присутствию на рынке Индонезии. На выставке также представлены экспозиции ведущих отечественных молокопереработчиков. Беларусь готова предложить индонезийским партнерам и мясную продукцию, в том числе говядину и мясные консервы. В сентябре стартуют железнодорожные туры из российского Санкт-Петербурга в Беларусь. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, специальный вагон будет цепляться к туристическому поезду «Белорусский вояж», и петербуржцы смогут ездить в Гродно и Беловежскую пущу на выходные. Особенность круизного туристического поезда – ночные переезды в формате «отель на колесах» и продолжительные стоянки. При этом пассажиры могут выбирать маршрут в соответствии со своими предпочтениями. После прибытия в Беларусь часть вагонов с туристами отправляется в Брест, а часть – в Гродно. Женская теннисная ассоциация обязала теннисисток сдавать гендерный тест для допуска к турнирам. Тестирование начнется в этом году. В случае отказа проходить тестирование на спортсменок могут наложить дисциплинарные санкции. Добавлю, в марте этого года Международный олимпийский комитет ввел новые правила в женских соревнованиях, согласно которым участие в них могут принимать только биологические женщины. К новостям. Компании «Торговый комплекс «Сеница Дом» открывают двери для арендаторов в новое помещение на МКАД. Площади от 50 до 750 квадратных метров. Доступны арендные каникулы, рекламная поддержка, бесплатная парковка, свободная планировка с готовыми коммуникациями. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сенице. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-14, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле, в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Заходите к нам на огонек, белоскрипка ласкова и так нежно.
2: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
3: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Заканчиваете дела? Пора в путь.
6: Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио
5: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
5: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
4: Почему ты раньше молчала?
6: Все для школы и творчества в 3 цены.
7: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще 2 приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
11: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Куда бы вы ни ехали, нам по пути.
1: С 5 до 6 вечера в эфире
0: «Музыка в дорогу». Компания «Лукойл» заправляет этот час драйвом и комфортом. Километры хитов для вашего идеального маршрута. «Лукойл» — все, что нужно для движения.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! БелАЗы в городе. Фирменный магазин «БелАЗ Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». БелАЗ, который поместится у вас дома.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Президент поручил принять самые жесткие меры в отношении недостатков на уборочной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании. Глава государства заслушал доклад председателя комитета госконтроля Василия Герасимова и отметил, что на следующей неделе предстоит принять самые жесткие меры. Белорусский лидер также обратил внимание на работу и ответственность за ситуацию уполномоченных президента в регионах. Александр Лукашенко напомнил о требовании по обеспеченности кадрами, чтобы для работы с техникой, особенно энергонасыщенной, хватало механизаторов. Министр иностранных дел Максим Рыженков прибыл в Кыргызстан, как сообщает Белта, по 26 июля в Бишкеке. Глава нашего внешнеполитического ведомства проведет встречи на высшем и высоком уровнях, а также примет участие в мероприятиях торгово-экономической направленности. Кроме того, Максим Рыженков представит Беларусь на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Белорусская железная дорога во время 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске перевезла 11 700 пассажиров. Для доставки участников и гостей культурного форума назначили дополнительные поезда «Минск-Витебск» и «Витебск-Москва». В международном сообщении с Россией услугами белорусской магистрали воспользовались около 6 тысяч пассажиров. В пути пассажиры могли ознакомиться с историей программы проведения «Славянского базара», а также купить сувениры. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина на времени перенесет всех в атмосферу 90-х 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. К новостям компании «Торговый центр Сенница» приглашает арендаторов в новое помещение на МКАД площади от 50 до 750 квадратных метров с фиксированной ставкой за метр. Для арендаторов рекламная поддержка, арендные каникулы, бесплатная парковка, свободная планировка, необходимый запас мощности и коммуникации. Отдел аренды 745-60-60. Откройте свой бизнес в Сеннице. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 8-14, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла, в Минске дождь и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Заходите к нам на огонек. Бела скрипка ласкова и так нежно.
4: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при родовом вскармливании не рекомендуется. Производитель

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 70 штук за 59,49, но и парфюмерная вода «Роса Серум» с 50 мл всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевная

0: Летняя распродажа. Только с 10 по 23 июля.
1: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Президент провел селекторное совещание по вопросам уборочной. Как подчеркнул Александр Лукашенко, жатва не только определенный экзамен для аграриев, но и гарантия продовольственной безопасности страны и одна из основ экспортной валютной выручки. Сейчас на полях убирают зерновые озимы рапс, продолжается второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимы. Поэтому необходимо все грамотно планировать. От агронома и директора сельхозорганизации до губернаторов и правительства. Также глава государства поручил наращивать темпы уборочные, чтобы со следующей недели ежедневно убирать не менее 6% зерновых. В вузах завершился прием документов на бюджетную форму обучения. Уже подвели первые итоги вступительной кампании. Документы на бюджет подали более 52 тысяч абитуриентов. Это почти на 20 тысяч человек больше, чем количество мест. Для многих поступающих уже идут внутренние вступительные испытания. Они продлятся до 25 июля. Дальше будущих студентов ждет зачисление 27 июля. В Беларуси создают лекарства с помощью искусственного интеллекта. Ученые Объединенного института проблем информатики Академии наук используют суперкомпьютер для разработки новых препаратов. Как пишет Newsbuy, цифровой мозг перебирает молекулы, ищет слабые места вирусов и предлагает формулы новых препаратов. Сейчас ведут исследования по COVID-19, туберкулезу и онкозаболеваниям. Наши ученые также сотрудничают с коллегами из Университета Шанхая, проводя совместный скрининг баз данных для разработки препаратов против различных болезней. Лионель Месси после финала чемпионата мира по футболу объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Всего легендарный футболист сыграл за сборную 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки, побеждал на чемпионате мира 2022 года и дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей аудитории. Афиша. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля 30 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 69 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 8-14, а днем в Бресте 20-22, в Гродно 19-21, в Витебске 17-19, в Гомеле и в Могилеве 18-20 тепла. В Минске дождь с грозой и 16-18 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.

0: Когда артисту есть что сказать, спецэффекты не нужны. Александр Розенбаум. 20 сентября. Большой зал Дворца Республики. Только живой звук. Большая сольная программа. Билеты уже в продаже на сайте ticketpro.by.
1: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага. Душевное радио. Слушай свое.

0: Слушаем любимое, проверенное.
1: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: любимая музыка, музыка на душевном радио.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Сверим время. 21 час. Вы слушаете Душевное радио.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможные мечты.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: А просто осень пришла и кружит голова.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Я Ирина Дубцова. Слушайте мои песни на волнах Душевного радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nutter, Scratcher, Blinko, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.
2: Захлопнув

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. She's crazy like a fool.